0: Слышу, кто-то входит. Дядя и два молодых ворота. Вот познакомьтесь, этот инжених. Ну обложили, сволочи, я притих.
1: Я папа, дядя Сережа, этот и брат, я близнецы, Паша и Леша.

Он мне говорил, давай экспертизу установим правду. Он оглядел меня с ног до головы, вздохнул грустно, скомандовал. Последние слова, как мелькнула мысль. Хуй я добьюсь от этих. Леш,

get to say. Let's horny palm. Ты живая мишень. Let's snore your no body change. Мы готовы кое чтобы нас тебе дать высоко. 25 этажей, не надо долгих решений. Play your anal. The groove is

0: Здравствуйте. Это МС
1: Гей.
0: На этот раз я написал вам о любви. В этот раз я не буду слить. Я расскажу о том, как в современном обществе. Раз. Нахуй, поехали! Макароны, помидоры. Я тебя люблю, а ты?
1: Сосом дик.
0: Макароны, помидоры. Я тебя люблю, а ты?
1: Сосом дик.

0: dicks.
1: Но комплексов нету. Спасет от вечной тоски только
0: some dick.
1: Или большие
0: Pee-wee.
1: Ну короче, помните, что я

0: тебя этот
1: данжен.
0: Значит, нужно остаться. Начиная с
1: gay sex.
0: Получил.
2: God bless.
0: Сам себе
1: fisting ass.
0: Нафига этот
1: данжен.
0: Да кому я там
1: swallow.
0: Появлюсь день опять.
1: Finger
0: stick. И опять
3: rip the skin.
0: Твою мать. Я уеду жить.
1: Данжен.

0: played with Dick.
1: Заново этот по частям, да, давно отчасти тем, чтобы вокруг видеть. Если еще кто-то словит, то тогда вообще не нужен весь жизненный, чтобы наделать очередной день, когда я бы мог быть где-то, смотреть кино и представлять, как будто мы в этих. Но я снова предпочел отдать этим куплетам, так что ты прости меня за мою странную.

0: тянет сладок наш. Я хочу, чтобы все было ок.
1: Окей, мы просто играем. Часто не понимая, наши это белый лист.

0: fantasy semester. This thing ass swallow.
1: И пускай капает, капает
2: семен.
1: Иду мокрый
2: бандаж.
1: Тебе, где бы я не был.
2: Boy next door.
1: Я занят.

там fucking slaves. Я вновь закрыл anal, не закрылся от master. Так что coming ли ты больше не важно мне. Видишь мокрый ass так fucking deep. И этот недостиг не сможет coming fisting anal. Я падаю без come и мне не нужен dick. Мне не нужен master. Клёпали мокрые bondage положим, и я знал, что меня ждёт. Ведь нас с тобой как никого не anal. Так что можешь coming иначе, ну, swallow не надо слов. Boy next door dick. Я леп...

0: 346 километров до пункта назначения. Обновление маршрута. Обновление маршрута.
1: Все, пиздец. Приехали.
2: Уже.
1: Мы где?
3: Да без понятия.
2: Давай.
3: Не может поймать GPS.
4: Это как? Обновление. Спутник же ловит везде. Обновление. Может, здесь... Когда я ездила к отцу на... То там тоже связь постоянно пропадала.
2: Давай.
3: Прототип, он иногда глючит.
1: Брат... Такое уже было?
3: Пару раз, но я думал, что откалибровал его.
4: О, тут GPRS. Я буду качать навигатор несколько дней.
3: Перезагрузи себя.
0: GPS-сигнал не обнаружен.
1: А у кого-нибудь есть...
5: Бандидж?
3: Да нет, тут никаких...
5: Бандидж?
3: Блядь.
4: Я так и знала, что нужно было выходить на работу. Сука.
3: Что ты делаешь?
0: Я обнаружил картографические базы. На
3: диске. Карты!
5: Fuck.
3: Точно! Мы же загружали в тебя карты моего отца, когда он завалил нас.
4: Я думала, там только древние карты, нет?
0: Маршрут обновлен. 346 километров до пункта...
5: Penetration.
1: Что происходит вообще?
0: Я совместил последние полученные GPS-данные с дореволюционными картами 1905 и 1911 годов. Затем наложил полученную информацию на карту средней полосы 1933 года и наложил результат на советские военные карты.
4: Игорь, это ты научил его этому?
3: Видимо, подключил свои заводские настройки и запустил свои локальные алгоритмы, чтобы проложить нам путь. Фух, господи! А я думал, что вся эта хуйня с картографией отца – пустая трата времени.
0: Я бы мог составить более точный маршрут, но это все, что я могу сделать с доступной информацией. Как я и говорил, 1 терабайта памяти критически мало для экспериментального
5: Performance.
0: Компьютера.
1: Так и что, мы сможем доехать до...
5: Dungeon.
0: Вы выезжаете на Холлер Драйв.
5: Boy next door.
6: Стал злым и дерзким, как
5: you anal.
6: С этим можно, а чего?
5: Suck dick.
7: Невский.
5: Stick

0: next door.
1: Меня пленяет рамы.
2: Really?
1: Просто мне ответь на люд. И ты смогла поди.
0: Семен.
1: Символ мой по жизни, но гитара.
3: Fucking slay.

0: bondage.
1: Тоже нет нужды.
2: Ass.
1: Механизмы, под их сила. И к тому ж они мудры. Старым лад всем поголовно. Им
2: the semen.
1: И не чужды. О, суть моя.
0: Fisting.
1: Лония, Достоевский.
0: Dungeon Master.
1: Менделеев.

для душей. Ком, ты живая мишень. На улице мы готовы класть, чтобы нас тебе дать высоко. 25 этажей, не надо долгих решений.

0: Dungeon
1: Party.
2: У тебя
0: Fucking coming.
2: Твои лучшие друзья с утра.
0: Do anal.
3: Hello, brothers.
4: Gotcha.
2: Смех. Сегодня
0: Fisting.
2: Для всех.
5: Ouch. Oh, that hurts.
2: В руках
6: The semen.
0: Stick your finger in my ass. Do anal.
3: Master.
2: Но трудно
0: Come.
2: Держать в себе.
0: Let's celebrate.
3: Yeah.
2: Каждый хочет
0: suck some dick.
2: Но рядом нет.
0: Stick your finger in my ass.

0: Spanking.
1: Теперь нам
2: Fisting.
1: Скучно. Тебе так будет лучше.
3: Лёд бил спэти.
4: Вебсайт.
3: Мы больше не...
5: Мы хотели...
6: Фу!

0: deep.
1: Я смотрю, у тебя правильная
0: тачка.
1: На карманы расходы
0: $100.
1: Если будут

0: Welcome.
1: Ass.
0: Пришла в отвары. Теплый
2: семен.
0: Где-то ты далеко.
2: Сапик.
0: Yeah.

0: Зачем? Было сказано, нет больше проблем. Даже мне незачем знать. Ну а тут мои давно пора порвать. Темным облаком лежит во дворе. Глупо все то, что было в игре. Но ни ты и ни я не сможем забыть. Вечер
1: Suck some dick.

0: Dick.
1: У окна только
0: door.
1: И подъезд, и
0: dungeon.
1: Другой. Но все та же.
0: My calm.
1: Но все та же.
0: My calm.
1: Светит для нас, светит для нас.
0: С тобой.
1: Светит для нас, светит для нас.
0: Oh boy.

0: the semen arsonist. Some dick. Semen.
1: Не трать, не жди. Кто ищет
2: спанки,
1: тот крепко держит.
2: You're wrong.
1: А местный не любит играть и не умеет лепить снежную
0: бяги.
1: Будет жопа. Уехал
0: бой next door
1: туда, где гэмор джобы. Синик от медный купорус, куда синее, чем аватар. Какой еще путь? Я будто в лодке, качаюсь, петляя путями.
0: Бандыч.
1: Сверну в темную подворотню, заводя эту
2: катюнку
1: новогоднюю. Но подскользнувшись, падая нырнуть, умудрился головой на холодный. И так уснуть. И снежная будочка неуклюже падает на меня, но утречка обнаружит. За ночь заваленная сукропами.
0: Fucking calm.
1: Я даю мое тело сотрудница.
0: Гей-вебсайт.
1: И я кричу.

0: Finger.
1: Fisting.
2: В единственной на свете плыву я сквозь
0: Finger.
1: Fisting.
2: К единственной на свете скорей до я добраться хочу. Я здесь, я...
0: Full master.

0: пусть.
1: Ой, my ass.
0: Непременно найдет, ведь так не бывает.
2: Да, не.
0: Что были потеряны.
3: Слышь!
0: Ведь так не бывает.
2: Да, не.

0: пусть придет.
1: Пусть
0: непременно найдет. Ведь так не бывает, что были потеряны. Ведь так не бывает, что были потеряны.
2: Не обессудь, но ты в пану. Когда протянул, включу, все мои делают.

0: Один в стране. Будет все как в
1: ass.
0: Просто доверься.
1: Master.
0: Я пред тобой.
1: Coming.
0: И для тебя.
1: Suck some dick.
0: 300
1: пустяк.
0: Что-то с
1: my ass.

0: cut.
1: Опускаю
0: fingers.
1: Твои ниже.
0: Swallow, car, swallow.
2: Semen.
1: Ты под мне дыханием пишешь.
0: Fat cock.

0: Зимин.
1: Пропустила.
2: Suck some dick.
1: Позабыл про свидание. В супермаркете меня.
3: I'm fucking coming.
1: Охрана. Oh, shit, не верит, что забыла просто снять это.
3: Bondage.
1: Я кричала тебе в трубку, что ты стал.
3: Dungeon master.
1: Ну откуда же мне знать, что там была твоя мама? Я угнала чей-то.
2: Dick.
1: Мне звонят федералы. Ну давай, решим проблему, боже, кто из них?
3: Coming.

0: пьянишь, что я сделаю?
1: Фестинг.
0: Почему ты меня вновь выгоняют? Они будут про тебя, что я
1: do anal.
0: В палате. Я машину твоего отца взяла покататься. Он молчал во сне, я думала, что он
1: Dungeon Master.
0: Я пинал.

сочно, мне ее захотелось срочно. Завожу разговор, узнаю про какой наполнитель использовать. Ты мне отвечаешь.

0: Лезь, ты какая еда.
1: Amazing.
0: Конверт перед глазами всегда. От мысли об этой
1: Orny.
0: Оболочке твердеют мои
2: Real man.
0: Сосочки. Я хоть бы на миг попасть в этот фильм. Зубами бы впиться в слоёный ком. Индекс невероятно высок.
2: Real man.
1: Orny.

0: ass. Finger dungeon. Boy next door. Just lube it. Long latex glove.
1: Не хочу и думать не хочу, что придет и лапа опять. Ночью я кричу, я кричу, если снится, что
0: my ass.
1: Не
0: fisting.
1: Ты, я каждый, каждый
0: come, my ass.

0: long latex gloves.
1: Если на беду, а если разлучит, не во сне, а наяву.
0: Dungeon.
1: Обойду.
0: Full dungeon.
1: Обойду.
0: Master of band. Я каждый ход, каждый call твой my ass.
1: Берегу твой
0: finger dungeon.
1: Поем. Случив звеня нет никогда.
0: Boy next door.
1: Разлюбить не смогу и ты.
0: Just lube it.
1: Всегда.
0: Long latex gloves.
1: Я каждый ход, каждый call
0: my ass.
1: Берегу твой
0: finger dungeon.

Пацаны меняют кузы у черных. Наша везде, наш в... Сложно убить тех, кто уже... Взрываю тех, кого нет с нами. Те, кто на нас половину закроют или завалят. Мама улица, папа спал. Подо мной...

Славка, ты знаешь, кто я? Владимир Путин, Владимир Путин, Владимир Путин.

0: Fuck меня. Fuck мир моего.
1: Boy next door.
0: Убил.
1: Fuck.
0: Эйн. В реанимашке.
1: Рэмбо. Стив.
0: Пашка. Кукла.
1: Фингер.
0: В жопе.
1: Алексей. Дэйв.
0: Ты понял? Мне это не сказка, если...
1: Гачи.
0: Ремикс. Кремлю продался.
1: Yeah.
0: Я зазнался раньше, чем ты начал делать.
1: Сак.
0: Сука.

сказать за секс. Не смей при мне говорить за секс. I'm a stain. Самый дешевый мейн. Тебя нет на YouTube. Ты как артист. И никто пошел на хуй. My skin. Сел на пол. Ну по какой стадии? Вообще мне похуй. Fuck your subject. And lick my balls. My skin. Молодой Владимир в этой игре. Russian sex. Для вас это fisting ass. Russian sex. Для нас это fuck your ass. Это complex. Это gachi. Bless. Владимир Путин. Владимир Путин. Владимир Путин. Владимир Путин. Russian gay. Коэн. The semen. И водка. Russian bondage. Из Нигодога. Волшебный dungeon. Долбоеба в хуле. Кто если не я? Владимир Путин. Владимир Путин. Владимир Путин. Владимир Путин.

0: Подожди, а откуда знает, какой именно мне нужен?
1: Я сам до конца не знаю как, но это работает.
2: Вы о чем? Держи. Calm. Не было.
0: Ян говорит, что эти чудо отправляют тебя в прошлое.
1: Нет, я сказал, что заставляют заново вернуться и пережить самый счастливый день в твоей жизни. Мозг все хранит, но где-то там, на задворках.
2: Моя знакомая пила в какой-то
3: семен
2: и попадала в астрал. Или как там это называется?
1: Fuck. В этих нет ничего паранормального. То есть, да, конечно, всякие раньше думали, что общаются с
4: Anal.
1: Но по факту они лишь копались
4: in ass.
2: А сам-то их много жрал?
1: Один раз. Потом проглотил все, что у него было, и сказал, что больше никогда в жизни не поедет в тот лес. Хотя бы объяснил, где его искать.
2: Так. И что ты видел, когда съел
4: Dick?
0: Да, Ян, что ты видел?
1: Мой
4: penetration.
1: Последний,
4: penetration.
1: Когда вся семья была в сборе. Мы пошли в
4: Dungeon House, Dungeon Master.
1: Подарила мне первую. Я до утра играл неделю. Ходил с фонариком.
0: Завидую. У меня все прошли как один большой поход.
1: А ты помнишь свой самый счастливый
4: день?
0: Не, мне нечего вспоминать. Растеряется, когда узнает, какая серая и уёбищная жизнь у меня была. Так что я могу сэкономить на своих воспоминаниях и толкнуть все, что соберу.
1: Окей, очень позитивно. Игорь, ты что скажешь?
2: Ну, ты можешь догадаться. Когда ты рассказал об этом Лисе,
4: ой,
2: первый, о ком я подумал.
4: Ой.
2: Мне понравилась эта авантюра. Мы часто с ней ездили на природу на несколько дней. Говорила, эти
4: секс-парти
2: были для нее самыми счастливыми моментами в жизни. Думаю, у меня так же.
1: Так может, ты тоже попробуешь?
2: Если ты растягиваешь
4: секс,
2: он перестает быть
4: amazing.
2: Кайф в том, что он уже случился. Все вселенское счастье было сконцентрировано в одном крошечном
4: anal.
2: Если постоянно переживать этот
4: секс,
2: он потеряет свою ценность.
1: Ах, зануда.

0: чучи.
1: Если фингер.
2: Как?
1: Мы даем!
2: Website turns me off.
1: Horny.
2: Suck bad cock. Come.
1: Where?
2: To finger.

0: horny. Fingers.
1: Я сорвутся, я не заржавею.
2: Так.
0: Gay website turns me off.
1: На тебя горбу.
0: Horny.

0: penetration, anal, настоящий секс,
1: берет, когда путают мой
0: ass.
1: Я собрал, чтобы порешать проблемы, едем,
0: 40 guys,
1: едем нагибать систему.
0: Снова.

0: man. This thing ain't no fucking deal.
1: Este mai
0: Bali.
1: Дарю вам позитив. Я всегда
0: amazing.
1: Оскорбительно красив, когда шепчу на ушко.
0: Do you like what you see?

0: Обнули ты отмени секс.
1: Виноват де
0: обвини
1: my ass.
0: Дядя только
1: fuck you.
0: Как же я не
1: fuck.
0: Обнули контракты.
1: Loop it up
0: my cock.

трясет, и это потрясающе. Аж трясет, и это потрясающе. Аж трясет, и это потрясающе. Я... Но сделал это играю.

0: deep.
1: Я смотрю тебя правильно.
0: Качку
1: на карманы расходы.
0: Салют,
1: если будут

0: Так все быстро. Ладно, ладно. Знаю. Хочется накрыться теплым.
1: Fat cock.
0: Таким огромным, огромным.
1: Fat cock.
0: Положить голову на мягкую.
1: Ass.
0: Переваю. Обязательно
1: The semen.
0: Холодненькая штука. Представил? Ну, слушай сказочку. Есть дикеторый кот.
1: Word around the offices, you've got a fat cock.
0: Покрытый my ass. Полотно. Было по-другому там, было давно. Старым
1: забыл,
0: чтобы никто не знал, чтобы был, но перебор. Кричат с тех пор. Отдай,
1: bad cock, bad cock, bad cock, bad cock.

0: Поверьте мне, у вас все есть.
1: You know I don't do anal.
0: На то я мудрец, но крики раздались, толпа зашлась.
2: Свердят
0: на
1: данжен
0: назад. Сами будем мы решать, где
1: suck dick.
0: Anal. Давай толпуем.
1: Fisting.
0: Тут же появилась
1: long latex glove. Fisting is $300.
0: I'm done.

0: Изобрели искусственный секс. Больше потребностей в нем нет, большой лишь
1: старых.

0: Ты любишь пячи со смыслом, но мне на них. Ты приготовила
1: anal,
0: но я бы
1: dungeon,
0: ты хочешь ночью
1: do anal,
0: но я бы лучше
1: так.

0: любимый
1: performance artist.
0: Но сейчас вы оба скатились своим
1: fisting.
0: Вы опозорили всю
1: gay party.
2: Не уходи,
1: pull up for master.
2: Мы заслужили все
1: the spanking.

Я с пацанами ставил ставки, все на бросил кости, фортануло, я небрежно поднял. Детка, только что мне оу, детка, только что мне это. Ведь, детка, брюлики твои, я просто, просто сдал бы в ломбард. И хуже Purple, ты G13. Кто нужен мне, как эй, детка, you know what I mean. Только что мне это, вот только что мне это. Я лучше тихо позову тебя, детка, я просто пиздец.

0: Ты же знаешь, ты не виноват. Ты самый
1: so horny.
0: Всех самых
1: performance artists.
0: Это правда.
1: Yes.
0: Но судьба тебе подарила ебанат.
2: I'm sorry.
0: Может, пожалеют ты.
2: Fuck you!
0: Я же молодой, мне надо трахнуть.
1: Ass.
0: А когда закончу, я надеюсь, мы еще поговорим.

0: one door, 11 clubs, 2 blocks down.
1: Fuck you.
0: Fuck you, Leatherhead.
2: Come on, let's go.
3: Six hot loads. Безделушки, мой подает. My car. Безделушки, но только ты не называй меня. Full master. Ты пойми, я просто коллекционирую. The semen. И что?
4: Fisting. Ass.
3: Можно миллиарды. Fuck.
4: Suck hearts.
3: А потому я провожу меж рыжих сотни линий, чтобы стоп созвездия осветили. Вокруг я видел, куда бежать. И как ни жаль, как бы не было бы тяжко, если я уснул
4: под Party and anal. Fucking coming.
3: Больше не заслужил. И как не проси, про себя, но ты попробуй.
4: Fuck.
3: И в глаза скажи.
4: Suck dick.
3: И не думай.
5: Spanking.
3: И важно только, что сохранила бы мать.
4: Ass.
3: Но однажды позабудет
4: тебя. Bad cock.
3: Кое тот, с которым
4: Coming.
3: Распадается на
4: Semen.
3: И на
4: Hot load.
3: Приобретает.
4: Sex.

0: Gang enough.
1: Gang.
2: Boy.
3: Как не смотри, таков, что такого мешка.
2: The semen.
3: Не видел Мариенков, это десятера спаси.
0: What the hell?
3: Кое-как, но стоит жить, хотя бы ради.
2: Anal.
0: This thing.
3: Хотя бы ради.
2: Semen.
3: Но розовый.
2: Bad cops.
3: Воздух.
0: Hot look.
3: Так умирают небеса, и окажется.
2: Do anal.
3: Опять, как не просишь.
2: Suck some dick.
0: Suction.
2: Bad cop.
3: Лика пластырь. Натертую ступню хрустальной туфелькой, хоть и было проще
2: скрыть.
3: И между нами говоря, мы будем съедены как
2: семен.
3: В конце концов, еще не знаю, стал бы кем.
2: Boy next door.
3: Видит себя внутри сказаний и легенд. И
0: секс.
3: Не потащит под косу его, если будет хоть одно неподлежащее сказуя.

0: Весь покрытый
1: семен.
0: Абсолютно весь остров
2: fucking coming.
0: В океане есть остров
2: fucking coming.
0: В океане есть весь покрытый
1: семен.
0: Абсолютно весь. Там живут несчастные люди.
2: Slaves.
0: На лицо ужасные, добрые внутри.
2: Get your ass down from here now.
1: Boy next door.
0: Там живут несчастные люди.
2: Slaves.
0: Что они не делают, не идут.
2: My God.
0: Видно, в их мама родила. Видно, в
2: fucking dungeon.
0: Их мама родила. Что они не делают, не идут.
2: My God.
0: Не ловится, не растет.
2: Hey, no.
3: We must pull up our pants.
0: Не жалея слез.
2: Stick your finger in my ass.
0: Не жалея слез.
2: Fuck up.
0: Не ловится, не растет.
2: Hey, no.
0: Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы
2: Guitar empty.
0: Взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить.
4: Without further interruption, let's celebrate and suck some dick.
0: Как назло на острове нет янтаря. Ребятаня и взрослые пропадают зря. И пропадают зря. На проклятом острове нет янтаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди. И рыдают бедные и клянут беду. В день такой неведомо, в никаком году.
2: Help it.

Когда были молодыми, друг друга так любили. И каждый день готов я был влюбляться. А помнишь, мы с тобою.

0: My dick is great.
1: Братишка, так все быстро. Ладно, ладно. Знаю, хочется накрыться теплым.
2: Bad cock.
1: Таким огромным, огромным.
2: Bad cock.
1: Положить голову на мягкую.
2: Ass.
1: Перевай. Обязательно
2: the semen.
1: Холодненькое, чтобы было. Представил? Ну, слушай сказочку. Есть
3: дик,
1: который кот.
2: Word around the offices, you've got a fat cock.
1: Покрытый полотно. Было по-другому там, было давно. Старым
2: запах,
1: чтобы
2: gay sex.
1: Никто не знал, чтобы
4: the spanking.
1: Был на перебор. Кричат с тех пор. Отдай
2: fat cock, fat cock, fat cock, fat cock.

0: Beautiful Master.
1: Задают вопрос. Что же не хватает вам у вас есть сюртек? Проблема, но наводит бардак. Бредят, не хотят работать.

0: делаешь?
1: Поверьте мне, у вас все есть.
2: No, I don't do anal.
1: А то я мудрец, но крики раздались, толпа зашлась.
3: Дунжин
1: назад. Сами будем мы решать, где сак, где киль.
2: Anal.
1: Давай толпу.
2: Fisting.
1: Тут же появилась
2: long latex glove. Fisting is $300.
1: Адам.

0: Больше потребностей в нем нет большой лишь.
1: Dungeon.
0: Старых.
1: Do anal.
2: That's hard.

0: Дэй Текс.
1: Тебя уже хочу, ты зовешь меня на парни, что нам делать?
0: Секс парни, если
1: вам слэй.
0: Хватит троя,
1: гей, бастай,
0: ключу.
1: Я включаю ультра
0: сэм,
1: для топовых ультра
0: слэй.
1: Это ультра хард секс, для тебя и для подруг. Я включаю
0: спэнк,
1: на звук и
0: 300 какс.
1: Вокруг это дискотека для тебя.

0: тогда на
1: гей вебсайт.
0: Вдруг запляшут облака и
2: full master
0: напиликает на
1: дикс
0: с голубого
2: latex club
0: начинается
2: my cum
0: suction начинается
3: the spanking
0: с голубого

0: latex glove. My cock.
1: Suction.
2: The spanking.
0: Latex glove. My cock.
1: Suction.
2: The spanking.
3: The semen.
4: Станет всем теплее.
3: That cock.
4: И даже маленький.
0: Full master.
4: Отпускай.
3: The semen.
2: Spanking. Billy Harry.
0: Amazing.
4: Тогда на
0: гей вебсайт
4: запляшут облака и
0: запиликают
4: нас
0: Latex Club.

один, ты не сможешь вернуть. Шепчет мне, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это был, но рядом с ним я ж тебя так, так думал, ты ждал меня.

0: старом
1: Finger.
0: Слышал, что больно, но не думал, насколько. На общем
1: Next door,
0: паскуда, куда бы зашиться там, где менее людно. Ой, как ломает, передавила. Ненавидишь, но безумно пытаешься.
1: Swallow semen.
0: Растоптали, вывернули, поставили на колени. Так почему же в
1: свадьбе
0: вы мне об этом не пели? Если это...
2: Suction.

0: настрадался, что пустым глазам не хватает только
1: семена свала.
0: Стал уже в два раза больше, нормально с
1: стул
0: спадает. Поклялся никого не любить. Отлично, значит, психика в норме. Завелся в надежде, что это хоть как-то успокоит. Как бы танец от тебя не добьется, но зато она будет твоим гарантом спокойствия, неодинокой стабильности. Сколько ты будешь на дне? Дружки, алкоголики, ночами шляться, не замечая, как любит. Пока не станешь у зеркала и не увидишь, в какую превратился, так ее не бросишь. Пока так в слезах не умчится, умные предки, обрубив, примут быстро.

0: одиночестве ты
1: reached out and played with his dick.
0: Бой становится
2: Dungeon Master.
0: Ведет себя как мудак. В чем причина измены, истерик, криков, побоев, бабочек? И сделал вывод, что это
1: Calm.
0: Перемешку с человеческой
3: семен.
0: Уже не важно, как
1: Gay boy.
0: Будет выглядеть и какого цвета. Главное, чтобы
1: Non-dick.
0: Характер подходили тебе полностью. Вы встретитесь с перебитыми
1: Cucks.
0: И жизненным опытом. Не спеша начнете с аккуратности. Возможно. А возможно, так и ничего и не случится. Возможно, тот
1: Coming.
0: Был для тебя последний контрольный выстрел. И уже никогда не почувствовать близко то светлое.

0: Suck dick.
1: Ты устанешь меня.
0: Fucking deep. Make me come.
1: И говорить до начала долгой.
0: Sex. Sex.

0: Fisting is a Spaß.
1: Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек.

Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Челов

0: Oh yeah. Oh yeah.
1: Я не держу.
2: Fat cock.
1: За тобой как за.
3: Слышь?
1: Я кусаю.
2: Finger.
1: Я бою тебя.
2: Fucking coming.
1: Тут на высоте.
2: Boy next door.
1: Даже больше еще. Я себя, я себя.
2: Loop it up.

0: Gang it up.
1: Это типа... Я брел однажды по трусах с бутылкой. Вокруг шикарный внешний вид. Банки куча.

Simen. Новая наркота, формула. Чище, чем лабораторный МДМА. Я объявляю секс в городах. Окрашивают танцы в розовые цвета. Ведь это день

Я кручу и запавши листвы и черчу себя из вечного песка, меня манят, поэтому и эти со мною всегда. Я ведь спросил ее, будешь пить? Говорит, типа, блин, но я не спросил, что у тебя, сука, я спросил тебя, будешь пить?

0: дик ты дым. Помыть раз шесть. Прыгать на
1: дик.
0: Совсем забыть.
1: Сам
0: найти на мозги.
2: Он здесь.
1: Rip the skin.
0: Поймать, весь мир разрисовать.
1: Our daddy.
0: Родную достать.
3: Oh, yes, sir.
0: Легко.

0: Dungeon.
1: Шапик, поверь мне, один
0: как?
1: Добра слепого до злобы. Я плохой повод особый. Я ведь бросил
0: мой как?
1: Ревет как лошадок. Внутри
0: The semen.
1: Никто бы сказал, что
0: стоп.

0: одно знамя развиваться. Знамя
1: fisting,
0: знамя
2: spanking,
0: знамя
1: structure.
0: И это знамя, на нем будет написано
1: гачи-мучицкое
0: общество.

0: небесах высоко.
1: Dungeon Master.
2: Ой.
1: In my ass.
0: Хорошо.
3: Boy next door.
4: The spanking.
0: Если...
3: Boy fisting.
0: Dick. В середине...
1: Hey, no.
0: Неприятность эту...
1: Master. Fisting ass.
0: Между прочим...
1: Hey, no.
3: It's a fucking dick.

Дурище. Граждан звуковой стеной, непробиваемой, хоть и невидимой. Yeah. Музыка всегда со мной. MC is always ready to make some noise. Дурище. Граждан звуковой стеной, непробиваемой.

все в тело с полным эскапатом. Музыка всегда со мной. Восемь сезон на своей мере с собой. Задумывающий подражу звуковой стеной. Непробиваемой кожи невидимой. Музыка всегда со мной. Восемь сезон на своей мере с собой.

0: там называли.
1: Fucking slave.
0: Я верил, что когда-нибудь вернусь. Мне часто снились старые.
2: Full master.
0: Ты и шпана. Парикмахер, дядя. Подстриги.
2: My ass.
0: Под нолик. Подстриги.
2: My ass.
0: Под нолик. Я проездом.
2: Fucking coming.
0: Есть.
2: $300.
0: В кармане с очень сложной и запутанной судьбой. Все помнят,
2: Bad.
0: Ты друг его Матвей. На крыше разводили.
1: Fucking slaves.
0: А вечерами около часов гоняли по району.
2: Boy next door.
0: Парикмахер, дядя, подстриги.
2: My ass.
0: Под нолик, подстриги.
2: My ass.
0: Под нолик.

0: блядь, сижу, никого не трогаю. И тут такой чел, тупо вообще хоть девка, не знаю, пишет, Никита, у тебя есть анус. Такой,
1: да, ему, короче, нужен сэмпл для гача. Мы сейчас их сделаем, у меня нету и у него тоже нету. У кого, блядь, нету этого ёбаного ануса, пойми нахуй.

0: Straight.
1: Mr. Affleck, an ass.
0: Cushion.
1: You're wrong.
0: Bevala.
1: Как movie star.
0: Сыны, что знал ты о дне? Куда хотел однажды? Как будто с
1: гей вебсайт
0: упавший со своим
2: Я к тебе в гости, тук-тук. Хочу ловить с тобой
3: семен.
2: Пусть будет нашим без ума с ТикТока и наша секс не 5G, а космическая. Я стану твоим лирическим. Мы будем вместе, как торнадо. Словно так надо,

0: semen, swallow, semen, swallow, semen.
1: Залетел, захотел красивых.
0: Fucking.
1: Жарко, но не тесно.
2: Harrington.
1: Танцую техно, долбят.
0: As we can.
1: Басы.
0: Suck some dick.
2: Oh shit.
1: Поле боя под губой, я твой
0: boy.
1: Ты со мной.
0: Master. Gay.

0: за старшего
1: Brother.
0: Boy. Простой был, но особенный. Всеми просоленный. Широкой повадки на плече.
2: Boy next door. Dungeon master.

0: странную, с зеленью и глупцой. Вечное нет и да. Вот и на ладони весь. Но благо рядом был тот, кто всегда, всегда ношу. И слушали мы ротики за жизнь без экзотики. И каждый уже хотел на плечо
1: latex glove,
0: чтоб как он намазаны пенькою вязаны, поднимется
1: как
0: опять, помни
1: as we can.
0: Oh.

0: будет party. Прорвемся. Ты держись,
1: real man.
0: Будет party. Прорвемся. Держись,
1: real man.

лучше. Жаль только, что бой его не получит. Не ругайте себя за прошлое. Совсем скоро рассеется. Я так хотел быть хоть раз в бою. Но

Тупо я сплю, будто пятикан, дроп на мне мобильный костюм, это бандит. Вроде как бы это не вся моя. Семен. Я поебал, съебал, будто мастер.

0: hip.
1: Semen.
0: Она выглядит дед как
2: Billy. Boy. Door. Dungeon.
0: My type.
2: Billy Harrington. Billy Harrington. Billy Harrington.
1: Ass.
0: Ass.
1: Ass.
0: Только мне

Стопудово это должно было случиться. Баста с улиц, плюс гуф из центра. Новое, но не нарушая традиции. Мы любим слово.

0: Sorry.
1: И пришла я на
2: Fisting.
1: Чтобы найти тебя снова тут.
2: Finger.
1: Твои, как год назад. Но рядом
0: Some dick.
1: Уже не мои. Топчет знакомый мне
2: Ass.
1: Был лишь моим, лишь моим. И мы вместе мечтали купить.
2: Door is $300.
1: Же был лишь моим, лишь моим.
2: Dungeon Master.
1: Играет для вас, а я
0: Bad cock.

0: прошу прощения, а это...
1: Да-да, говори.
0: Я бы хотел у вас заказать корпоративный...
2: Бам!
1: Сколько?
0: Ну, 1 000 000 рублей найду.
1: Ты чё, ебанулся?

0: руками сквозь
1: deep dark fantasy.
0: Я семен внутри катаю, мне надо себе признаться. Как жаль, что нельзя подольше в парадный
1: fucking coming.
0: Я выдумал все до строчки.
1: My dick
0: стоит
1: sticky finger.
0: Дома в четверг седьмого
1: Dick.
0: Fisting.
1: Amazing. Full master. Semen. Stick fingering. Suck dick.

0: Полис в
1: Deep Dark Fantasy.
0: Я семен внутри катаю, мне надо себе признаться. Как жаль, что нельзя подольше в парадных.
1: Fucking coming.
0: Я выдумал все до строчки.
1: My dick.
0: Стоит.
1: Stick finger.
0: Дома в четверть седьмого. Вечно.
1: Suck dick. Fisting.
0: Знакомый до боли.
1: Amazing. Full master.
0: Запаха.
1: Семена.
0: Теплого кофе.
1: Stick finger.
0: Дома в четверть седьмого.
1: Suck dick.
0: Fisting.

0: Регина.
1: Опять пришла. Доверчиво.
2: Люда.
3: Май. Ас.
1: Опять защемит. И в
2: блезет. Бэ. Данжен.

0: может быть.
1: Сэр, как?
0: Не хватит сил. Владимирский ветер северный.
2: Webmaster.
0: С Твери.
2: Calm.
0: Немерено. Лежит на
2: finger.
0: Тяжкий.
3: Play.
0: Владимирский
4: ветер северный.
0: Когда я
1: rip the skin.
4: Жизнь разменена.
0: Но не
2: sex turns me on.
0: A
2: 300 bucks.

0: sweatpants.
1: Bondage. Glove.
2: Танка. И все, что недолго. Моя.
1: Gay party up here.
2: Я радуюсь, что здесь.
1: Yes.
2: Хоть
1: fantasy.
2: Есть. Как мне твоя
1: семен
2: нужна. Владимирский
1: ветер северный. Webmaster. Из Твери. Calm. Немерено.
2: Лежит на
1: finger.
2: Тяжкий. Владимирский
3: ветер северный.
2: Хотя я
3: skin.
2: Жизнь разменена. Но нет.
1: Sex turns me on. 300.

Чрезвычайная ситуация. Всем немедленно покинуть. Используя.

0: sex. Real men. Beef Rambo.
1: Yeah, I'm Christian Brody, so fuck out of that.
0: There's a gay sex.
2: Wee-wee. Картинки вторая часть. Неприятного прослушивания.

0: коммунизме.
1: Коммунизме все будет
0: fucking deep.
1: Он наступит скоро. Надо только
0: suck some dick.
1: This thing будет бесплатно. Там все будет кайф. Там, наверное,
0: yeah,
1: вообще не надо будет.
0: Loop it up.
1: Я
0: stick finger.
1: Среди ночи и понял, что
0: oh, I'm fucking coming.

0: Реда, чтобы мы от него отстали. Он же явно...
1: Не, неделю назад он был...
2: Dungeon Master.
3: Да.
2: Fat Cox.
3: В кратере. Честно говоря, будет даже странно, если все это окажется правдой.
1: Все в порядке, я его давно знаю.
2: Ben.
1: Можно доверять.
0: Ян, ты видел его несколько раз.
1: Мы много переписывались.
4: Карин, поверь, отношения между
2: Мастером
4: и его... Вещь крайне сакральная. Доверие тут растет в геометрической прогрессии.
5: Стив Рэмбо.
0: Предлагал мне подменить ее сегодня на съемках. Так что, если все это окажется...
5: Fantasy.
0: Компенсировать финальный финансовый ущерб будешь ты.
1: Зато, если все удастся, ты... Намного больше. Купишь себе золотой вибратор, и все... города твои. И твои...
5: Dead.
1: Не придется больше ходить на работу.
0: Я буду ржать, когда ты траванешь со своими...
6: Ключевую роль в сайте «Охоте на
5: Гейс»
6: сыграл упоминавшийся...
1: Он все время будет это делать?
2: Deep, dark fantasy.
6: В 1692 году после эпидемии 150 человек были осуждены и 20 казнены за колдовство. Это так, к слову.
1: Игорь, а он точно сможет довести нас прямо до кратера? Или нам придется потом пешком добираться?
3: Он еще в стадии...
2: Penetration.
3: Но уже того, что есть, должно хватить. Во всяком случае, надеюсь.
2: Ой.
3: Проложи маршрут до танцующего льда и составь плейлист на время поездки.
6: Маршрут утвержден.

0: I want to see 6 hot loads.
1: Что будете заказывать?
2: The lash of the spanking.
3: Одно белое секстра.
4: Семен.
3: Ты острый.
5: Letter A.
3: Секстра.
6: Fuck you!
3: Bitch.
1: Хорошо, сейчас будет сделано.
6: Fucking slave.
1: Сделай мне 2 жены.
2: The lash of the spanking.
1: Одно белое секстра.
4: Семен.
1: Семен.

0: Shish! Vas, get off!
1: Fucking slaves, get your ass back here!
2: Fisting,
1: slaves!
0: Давай сюда!
2: Fisting, bad cock!
0: И достань большой!
2: The semen, coming!
0: Белые, будто я на гарибе!
2: Anal!
0: Меня покорила!
2: Fisting!
0: Давай, сука!
2: Fisting, bad cock!
0: И достань большой!
2: The semen, coming!
0: Белые, будто я на гарибе!
2: Anal!
0: Меня покорила!

0: anal.
1: Не умеет, зато
0: как
1: танцует. Ее парней интересует.
0: Finger in my ass.
1: Do it, увел
0: бой
1: из клуба, теперь пора
0: садить
1: багажник и
2: the semen.
1: Прошу меня простить,
0: matter.
1: Украл тебя,
0: Fitting.
1: Причина веская.
3: Ты че такая дерзкая? Oh.

0: Oral cum shot.
1: Это и худел. Пускай забыл тебя на сто замков.
2: Lube it up.
1: Со мной скачания весов. Быть может...
2: Coming.
1: Да-да-да.
2: Oh.
1: Ты не можешь...
0: Suck some dick.
2: That turns me off.

0: Что-то ей пел приходящий. И на ушко ей шептал.
1: Yes, we can.
0: Только вдруг она взлетела, как
1: Seaman.
0: То ли а то ли видение. Смотрел я в звездное долго. И на завтра был целый день я. Я ее да только без толку. То ли а то ли видение. Она прошла как
1: Бэк.
0: Прохладный

0: жадно.
1: Что?
0: То ли да, а то ли видение. Ты похожа на как сестрица. Но, конечно, к сожалению, а я пойду домой и пусть мне приснится.
2: 15 is $300.
0: Она прошла как по зеленым прохладным.

0: Да, этот
1: данжен.
0: Значит, нужно остаться. Начиная с
1: gay sex.
0: Получил.
2: God bless.
0: Сам себе.
1: Fisting ass.
0: Нафига этот
1: данжен.
0: Да кому я там.
1: Swallow.
0: Появлюсь день опять.
1: Finger.
0: Тебе опять.
3: Rip the skin.
0: Твою мать. Я уеду жить.
1: Данжен.

0: Нахо.
1: Вновь.
0: Нахо.
1: Эйно. Выжила та старая
0: дверь.
1: И побежала.
0: Fucking calm.
1: Я когда-то тоже
0: swallowed.
1: Прикрыла в платок, а кричали мне ништяк.
0: Bad cock.
1: Ты прикрыла в платок, а кричали мне ништяк.
0: Bad cock.

0: она пришла, то тут же поплыла.
1: Там жар.
0: Лицо какие-то гадости. Я держу свой двор закрытый, чтобы стучалась она перед тем, как войти, чтобы не оказалась она давно забытой. Слей, которая не

0: Нормально? Погнали.
1: Эй, но
2: без забот тихо опустилась за горизонт, а за ними новый снежный
1: ком
2: делами накрывает с головой. Слышь,
1: эй, но
2: без забот будет тебя через
1: двор
2: из автомобилей радивцу напомнит нам о том, что не сбылось.

0: забуд. Не переживай, не переживай.
1: Boy. Dick.
0: Упустили.
1: Sex.
0: Battle.
1: Bad cock. Lube it up. Next door.
0: Ты слышишь?
2: Время без забот. Знаешь, ведь здесь есть свой прикол.
0: И хоть пока бьет. Подцепнутый.
1: Bad cock.

0: Come on, let's go.
1: Где то на
2: gay website?
1: Там, где всегда
0: fucking slaves
1: трутся спиной
2: and fisting finger in my ass.
1: Мимо плывут
2: the semen
1: спят подо льдом
2: fat cocks
1: трутся спиной
2: leather man
1: вертится
2: 300 bucks.

0: stick your finger in my ass. Stick your finger.
1: Oh, yes!
2: Вслед за весенним ливнем раньше придет
3: knock the road.
2: И для двоих счастливых много будут сверкать
4: the spanking.
2: Будут
0: turns me on.
2: Будет туман клубиться белый как
0: my cup.

0: laughter.
1: Brushing the door.
0: Fingering
2: anal.
0: Stick.
1: Пошел.
0: 50.
1: Сегодня.
0: $300.
1: Значит,
0: laughter.

come. Будет на спанкинг. Как тут на ас. Хоть и сделано. In place. В школьном ансамбле. Батька. Next door. Artist. Master. Fucking. Давно. Жалко не слышат. Речи и... Band.

0: latex glove.
1: Трудился
0: і його порошим хом скрипяло
2: пісти.
0: Семена, как живые. Но тут раздался в
2: данжен.

0: like you know.
1: Master.
0: Keep...
2: Bad cock.
0: Холодный на скамейке.
2: A boy next door.
0: Без суеты. Братва, прикинь.
1: Come and they know.
0: Хлопочет, кружится.
1: I come.
0: Дождем смывает все, что было. А наши
2: семен
0: навсегда надежно
1: Dungeon.
0: Схоронила. Какая
1: Fisting.
0: В лагеря
1: Coming.
0: На запрет.

0: родине твоей свой наряд.
1: И семен
0: желтых и багряных. И снова наш отряд от этой осени чуть
1: coming.

0: укутались в плащи. А где-то под гармошку остынет от жары. Родные соберут тушку и поспешат, не нарушая
1: penetration.
0: А мы будем просто осознавая безысходность. Какая
1: fisting
0: в лагере.

ass. Просто доверься. Master. Я пред тобой. Coming. Suck some dick. 300. Пустяк. Что-то с моей ass.

Слышал я одну легенду о двух братьях-пидорасах. Вроде были, а вроде нет, блядь. Может, братья любят сас.

0: Lion King.
1: Ты плачь, доверчиво глядя мое окно. Опять защемит.
2: Так.
1: И в
2: Данджи. Ой.
1: По памяти.
0: Ой.
1: Пойдет развращать. И вместе с Агушей с той девочкой что-то давно.
2: Сапдик.
1: С той девочкой ушла. С той девочкой пришла. Забыть ее не хватит.
2: Дикс.
1: Владимирский.
2: Экс-дор. Семена.
1: И тапом из
2: сосед
1: немерено лежит на шоу тяжкий. Владимирский.
2: Next door. Семен.
1: Когда
2: this thing ass.
1: Но не очко.
0: Really?
2: А $300.
1: Под окном
2: так. Latex glove.
1: Тонка. И все, что недолго. Моя.
0: Асна.
1: Я здесь. Хоть здесь. Как мне твоя
2: bondage
1: нужна.
2: Next door. Семена.
1: Этапом из
2: соседа.
1: Лежит на шоу тяжкий. Владимирский.
2: Next door. Семена.
1: Хотя я
2: this thing ass.
1: Но не очко
0: really?
1: Губит.
2: $300.

0: гляди высоко.
1: Мистер Эдвард,
0: расправь широко свои.
1: Hey, no.
0: У тебя хорошо все.
1: It's amazing.
0: В моем Dungeon. Другая идиллия. Новые, новые лица, еще одна
1: party.
0: В поисках просто картинки, инстамодели красивые.
1: Okay.
0: Но в душе пусто. Я среди иллюзий найду тебя снова. Снова мы будем
1: stick finger.
0: Загружен

0: Anal.
1: Не заметить невозможно их волшебный
0: gay website.
1: И одну из них
0: do anal.
1: Про себя подумал ты такие
0: boy next door. Fisting. Do anal. Master. Fisting.
2: Fucking slay.
3: Semen.
0: Boy next door.

0: шалят по подворотням. А не впервой, а доверено судьбой оберегать на здешних улицах. А пожелай ты...
1: Stick finger in your ass. Yes.

Еще вечерние зажгутся фонари. Рассеется и что ни говори. Сейчас будет именно 100 грамм и не мотаться под... Но рановато раз...

0: Toxic semen.
1: Ярчик
0: bondage.
1: Всех на свете наш.
0: Anal. Любит boy next door.
1: Мы сегодня.
0: Teeth are coming.
1: Будем с вами все.
2: The spanking.
1: Только яркими.
0: Gay party.

0: Absolutely.
1: Отличая все голубые лишь.
0: Yes.
1: Но с таких
0: гей
1: внимания надо.
0: Лицо
1: как всегда.

0: графеме. Она вышла из худой отпечаток. Вставляя на кафеле, их она тебе. Доигрался этот дурак, вот и вся эпитафия. На падает тьма, засыпаешь шпана, просыпается. Там подруга вожась муравейник. Как ротвейлер учит. Тому, как в это время те, кто наверху учит. Либо как вертикально поделен. Она хватает машинально постели. Даже не просыпаясь, мой дурак. Я улыбаюсь ей и понимаю, что фатально потерян. А лучше рассказать постепенно. Все это началось с того звонка в понедельник.
1: Привет, это Кира.
2: Да.
1: Ты вообще хоть... Тебе
2: Семен.
1: Через месяц вставать. Тут еще какой-то
2: Дей.
1: Фанат названивал с упреками. Я даже не знаю, как он нашел мой телефон, но...

Зачем я в мусор на этой стрелке? Зачем он табельный свой вынул? Хотел в халяву с чужой тарелки, а получил за беспредел.

0: И разбираемся, где
1: как, а где как.
0: А тут как тут цветные
1: бандаж.
0: И мы с вами отплясали, выбивали как на крылечке, холодной поливая из ведра. Я не жалел, что
1: Finger
0: мой не дал осечки, когда пробил пустой того мента. Лежим
1: в
0: стремном, как две египетские пента.
1: На
0: глядим, и
1: к
0: нам светит на лесосеке в Туруханских
1: гей-вебсайтах.
0: Когда мы поправимся от
2: я
0: стряпаю письмо. Ну ладно, я
1: с
0: пеленок, извините.

0: Захаре, как
1: на веб-сайте.
0: Хотел забрать, и я стрелял. Я понимаю, не хватает. Примите меры, дорогой наш. Пусть лучше наш охраняют. Ведь для
2: очень важен честный секс.

0: Предпочли идти
1: по данжен бойз.
0: И ореол мечты
2: Subshed.
0: По весне успела нам сверкнуть. Вздыхай поглубже, друг, нас ждет бескрайний путь.